0: Ванька.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер переменных направлений слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни повышение температуры в субботу до плюс 23.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию «СПС» 38-61-10.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: А что болит?

0: Тиньков. Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва, ОГРН 123-770-085-68-98.
1: Привет, это «Батарейки».
2: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
1: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
2: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
1: Пожелаем зеленому легкой посадки.
3: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
1: Посадил дед репку, и мы сможем.
3: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп! От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Кабинет министров поддержал законопроект о продлении гаражной амнистии. В общественной палате предложили создать в роддомах комнаты молодого отца. Мошенники обманули 16-летнюю москвичку на 3 миллиона рублей. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Кабмин поддержал законопроект о продлении гаражной амнистии. Действие документа намерены пролонгировать до 1 сентября 2031 года, пишет ТАСС. По данным Росреестра, с 1 сентября 2021 года, когда начали действовать новые условия, оформлено 249 тысяч гаражей, а также почти 500 тысяч земельных участков. Представленные данные свидетельствуют о положительных результатах гаражной амнистии и востребованности среди граждан механизма, который позволяет в упрощенном порядке оформить права на них, отметили в ведомстве. В общественной палате предложили создать в роддомах комнаты молодого отца. Такие помещения будут удобны для желающих поддержать жену в партнерских родах, отметил заместитель секретаря организации Владислав Гриб. Надо создавать условия, чтобы у отца было желание находиться рядом с женой в такой момент. Нужна поддержка, сказал он. По словам представителя общественной палаты, партнерские роды надо всячески пропагандировать, но обязательными в стране их делать не стоит. Мошенники обманули 16-летнюю москвичку более чем на 3 миллиона рублей. Злоумышленники убедили девушку передать им деньги и драгоценности для проверки. По информации телеграм-канала 112, сначала с потерпевшей связался представитель псевдослужбы доставки, попросив назвать код из СМС. Затем позвонил неизвестный, заявив, что работает в госструктурах, и сказал, что предыдущий собеседник был мошенником, и личный кабинет москвички взломан. После этого аферисты убедили ее собрать в квартире деньги и ювелирные изделия и передать курьеру. Ущерб составил 3 миллиона 200 тысяч рублей. Сны – это ложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли итальянские ученые, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более ценные и глубокие сюжеты. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Он показывает не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер переменных направлений слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни повышение температуры в субботу до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Весной мы купим овощи и фрукты.
11: Потом игрушки.
10: Потом продукты.
12: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
10: Весенние новинки – продукты и товары для дома по выгодным ценам.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
4: Что подарить?

0: сади «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-237-008-56898.
2: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд», ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
4: Ваня!

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 13 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер переменных направлений слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни повышение температуры в субботу до плюс 23.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из экозамши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
1: 56-55-08-716. Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
6: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Очереди бесят и гостей, и персонал.
11: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
10: Долго внедрять?
11: 15 минут. Старт с телефона без оборудования. Автоматизация, QR-меню, сайт доставки. Все в одном.
10: А доплаты?
11: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
12: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
13: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. «Ваня! Ваня! Радио «Ваня»!»

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Онлайн-сервисам запретят списывать деньги после отказа от подписки. Мошенники внедрили новую схему хищения денег с банковских карт. Россиянам рассказали, как правильно выбирать клубнику.
2: Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Новые правила распространяются на интернет-кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документооборота и другие сервисы. Компании обязаны принимать отказ от услуги, в том числе в электронном виде. В ведомстве подчеркнули, что пользователь имеет право отменить подписку в любой момент, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании средств. Если после отказа сервис продолжит списывать деньги, компания должна будет вернуть их в полном объеме.
1: Выпускникам напомнили об их праве на пересдачу ЕГЭ по трем предметам. Они смогут повторно написать экзамен по русскому языку, математике и одному предмету по выбору в резервные дни, пояснил сенатор Айрат Гибаддинов. Он добавил, что первоначальный результат единого госэкзамена аннулируется, даже если новый оказался ниже. Поэтому решение о пересдаче необходимо принимать взвешенно.
2: Мошенники внедрили новую схему хищения денег с банковских карт. Аферисты рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а затем предлагают отменить транзакцию. Человек, который не совершал платеж, переходит по ссылке и попадает в форму, где его просят ввести номер банковской карты и CVC-код для возврата средств. Как пишет ТАСС, на самом деле эти данные переходят злоумышленникам и позволяют им списать средства со счета жертвы. Агентство уточняет, что поддельный чек приходит с адресов, имитирующих аккаунты маркетплейсов. При внимательном прочтении можно обнаружить ошибку в одной или двух буквах в написании и названии известной компании.
1: Россиянам рассказали, как правильно выбирать клубнику. Ранее ягода требует особенно внимательного подхода при покупке, поскольку риски связаны не только с ранним созреванием, но и с условиями выращивания, хранения и транспортировки. По словам специалистов, спелая клубника быстро теряет форму и свежесть, а обычно уже через 1-2 дня даже в холодильнике. Если ягоды остаются слишком твердыми и внешне идеальными после недели хранения, это может указывать на химическую обработку. Одним из главных критериев при выборе продукта является его запах. Клубника должна быть ароматной. Также обращаем внимание на хвостики. Они должны быть свежие, зеленые, а не желтые, вялые. Кроме того, клубника с большим количеством пестицидов может быть вредна для организма при регулярном и чрезмерном употреблении. Однако несколько ягод, которые тщательно вымыли и вымочили, опасности не представляют.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 13 марта, отмечается Всемирный день одуванчика.
1: Слушай, я просто хотел спросить, так вообще июнь или июль, Ирак или Иран, март или май? У нас 13 мая на календаре, но когда нас это останавливало, правда же?
0: А я что сказала, марта?
1: Именно так.
0: Ах, ну простите, вы же все поняли. Знаешь, когда вот так вот отдыхаешь по 3 дня, а потом выходишь вот так со вторника на работу, и в среду уже тебе кажется, что хватит. Хватит этого всего. День яблочного пирога, день фруктового коктейля. Я продолжаю перечислять праздники. Международный день хумуса. И день рождения застежки-липучки.
1: Вот. 13 мая 1955 года считается днем рождения самой удобной текстильной застежки, которая по сей день используется практически везде. От детской обуви и измерителей артериального давления до костюмов космонавтов и спортивной экипировки. Ну реально, ну удобнее просто нет. То есть это быстро и надежно. Дело было в далеком 1948 году. Тогда швейцарский инженер Де Мистраль, вернувшись домой после лесной прогулки, начал снимать со своих носков и шерсти пса множество репейных головок. Любой другой человек просто выкинул бы, да и забыл бы о неприятном инциденте, но только не швейцарский инженер, с детства любивший все изобретать, конструировать и изучать природу вещей. То есть прям в корень смотрел, поместив одну из оплодий под микроскоп, он заметил, что репей покрыт крошечными крючками, за счет которых и цепляется за одежду и шерсть. Это натолкнуло его на мысль разработать материал, состоящий из двух компонентов. Один с множеством маленьких петелек, а второй с микрокрючочками, повторяя природный механизм сцепления. И вот, собственно, в 1955 году Жорж де Мистраль наконец получил патент на изобретение велкро. Это слово образовано от двух французских слов «велюр», то есть «бархат», и «хорше» — «крючок». «Бархат» и «крючок». Крючка-бархат. Это застежка, состоящая из двух полосок ткани, одна из которых покрыта тысячами крошечных крючочков, а другая, соответственно, тысячами крошечных петелек при контакте.

0: материалы прочно сцепляются друг с другом, при этом позволяя легко расстегиваться. Вот такая вот история.
1: Я всегда говорила, что природа лучший подсказчик, и можно очень много идей как раз там подсмотреть. И вот тут возникает вопрос, в какой момент природа подсказала, что то белое, что выпало из курицы, нужно поджарить и съесть? Или, например, в какой момент природа подсказала, что, откусив от луковицы и почувствовав, что у тебя идут слезы и тебе горько, ты решил, что это будет
0: основой твоего салата.
2: Что это было? Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер переменных направлений слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни повышение температуры в субботу до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Рич Фэмили». Количество товара ограничено.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Что?

0: Optimus. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Optimus. Москва. Угрей. 1-2-7-7-0-8-6-8-9-8.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня. Курочки.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Тут как-то недавно в интернете увидела годный лайфхак. Берется подушка шейная, ну, такая для путешествий, ну, вернее, не сама подушка, а как будто бы ее наволочка. И напихивается туда разное белье, одежда, вешается на шею, и ты проходишь в самолет, как будто это у тебя шейная подушка, а на самом деле у тебя там пол чемодана. Вот такая вот ручная кладь. Годный? Годный.
1: Да, туда же можно и, например, драгоценности, какие-то украшения положить.
0: Ну, я думаю, что драгоценности и украшения в таких огромных количествах вряд ли ты все-таки будешь провозить. Вот. И если там заметят, то тебе не очень-то поздоровится, там же надо все сертифицировать и так далее. Мы сегодня о легальных всяких разных способах. Ну, подумаешь, у тебя вместо пуха, который должен набивать эту подушку, треники. Или там труселя, например. Ну, всякое же можно напихать. А вот если у тебя там, знаешь, каменья драгоценные, то под белые рученьки можешь уехать совсем не туда, куда ты ожидал изначально.
1: Но с другой стороны, если у тебя есть деньги на драгоценные каменья, вряд ли будешь использовать подушку, подобные нищебродские лайфхаки.
0: Вот. Итак, друзья, мы сегодня решили поговорить про лайфхаки. Наверняка же вы на просторах интернета натыкались на какие-то полезные штуки, которые в итоге пробовали сами использовать, и самое главное, у вас не то чтобы получилось, вы поняли, что очень даже да. И советовали знакомым, и друзьям своим. И вот об этом, обо всем мы предлагаем вам писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Может быть, у вас есть даже фотографии того, как вы что-то применили вот как-то, например.
1: Не по назначению, но остались довольны результатом.
0: Да. Может быть, вот я, кстати, ни разу не проверяла лайфхак, когда колготки кладут в морозилку, капроновые девочки, и потом, после того, как их достали, они якобы вот практически не рвутся. Вот если у вас тоже есть какой-то такой опыт, расскажите, прям действительно не рвутся? Да, размораживаешь колготки, они у тебя стали прочнее, чем были. Ну а что? Знаешь, колготки — дело не дешевое, и не хотелось бы, чтобы по ним все время стрелки ползли. Я, конечно, как человек, который не особо пользуется колготками, ибо не особо носит юбки, но все равно. А ну, как я захочу на корпоратив прийти, а там стрелка пойдет. Потом рассказывай, что это гранж.
1: Бывало, стоишь на кухне, размораживаешь колготки, а вокруг уже вьется ловкий, веселый психиатр.
0: Слушай, ну сейчас, конечно, лайфхаки, они другого уже плана пошли, но я считаю, что, например, варка джинс в наше советское детство — это тоже был определенный лайфхак. Ну, хотелось вот каких-то заграничных...
1: Да, но тут, понимаешь, безвыходная ситуация. Мы далеко не всегда могли купить.
0: Вот, я и говорю. То есть, хотелось,
1: даже если у тебя есть эти деньжищи, которые превышали, да, кстати говоря, среднемесячную зарплату.
0: Нет. Да. Итак, друзья, я уже сказала, куда можно заходить, чтобы оставлять свои комментарии. Автор одного из них получит в подарок сертификат для двоих на заезд Прима Картинг.
2: Ух ты! Все, что ты любишь! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, не участвуйте в авантюрах и рассчитывайте только на себя.
2: Овны, женщины, старайтесь избегать моментов, которые могут вызвать ревность у вашей половинки.
1: От тельца мужчины не ошибается тот, кто ничего не делает. Но если вы отстранитесь от дел, ваше место тут же займет конкурент.
2: Тельцы, женщины, будьте готовы заняться тем, чем заниматься не хочется, если хотите перемен к лучшему.
1: Близнецы, мужчины, относитесь к открывающимся возможностям критически. Скорее всего, этим вы убережете себя от неприятностей.
2: Близнецы, женщины, проявите свою способность понимать подлинные причины поступков вашего партнера и приласкайте его.
1: Раки, мужчины, проявите максимум внимания ко всему, что делаете и планируете. Это поможет вам избежать серьезных проблем и напрасных расходов.
2: Раки, женщины, сегодня вам не стоит пытаться руководить поступками любимого человека.
1: Львы, мужчины, стоит поторопиться и действовать быстро. Сидеть на месте противопоказано.
2: Львы, женщины, можно наладить отношения, которые для вас важны, или укрепить занятые позиции.
1: Девы, мужчины, дайте любимый сделать шаг вам навстречу, а все сомнения оставьте в прошлом.
2: Девы, женщины, вам не придется жалеть о времени, проведенном с друзьями, если вы не станете доказывать свое превосходство.
1: Весы, мужчины, вы настроены на отдых, но это недостаточный повод отлынивать от дел.
2: Весы, женщины, у вас хороший день для похода в гости, а близкие готовы поддержать вас в любых начинаниях.
1: Скорпионы, мужчины, вы можете не обратить внимания на мелочи и совершить не одну серьезную ошибку. Больше сосредоточенности.
2: Скорпионы, женщины, чтобы убрать недосказанность и недопонимание в отношениях, присмотритесь к ближайшему окружению вашей пары.
1: Стрельцы, мужчины, вроде все неплохо, но радости это почему-то не приносят. Звезды надеются, что вечером вы взбодритесь.
2: Стрельцы, женщины, вам будет очень полезно общество людей, которые умеют добиваться своего благодаря дипломатии.
1: Козероги, мужчины, не стоит идти на уступки тем, кто проявил себя не лучшим образом.
2: Козероги, женщины, вами могут попытаться манипулировать близкие, а вы не поддавайтесь на провокации.
1: Водолеи, мужчины, переоценив свои возможности, вы рискуете оказаться в непростой ситуации. Не отвергайте помощь.
2: Водолеи, женщины, даже в сфере романтических отношений сегодня стоит руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом.
1: Рыбы, мужчины, не придирайтесь к мелочам и просто сохраняйте ровное настроение.
2: Рыбы, женщины, самым полезным делом для вас будет встреча со старшими членами семьи. Их поддержка и советы особенно своевременны и важны.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Это не шутки.
3: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня среда, второй рабочий день на этой удивительной укороченной неделе, чему, конечно же, мы все очень рады. И сегодня вы рассказываете о лайфхаках, которые помогают вам жить, причем не просто в каком-то теоретическом варианте, а вот прям бери и делай, и все получится. Екатерина Елисеева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Лайфхак при ремонте. Затирку для плитки лучше всего наносить старой банковской картой. Прям отличная альтернатива резиновому шпателю.
1: И главное, безвозмездно можно ее ей обладать, а шпатель нужно покупать. А сейчас, знаете ли, экономия такая. Просто я вот вчера, например, утку купила со скидкой.
0: Я думал, поймала, знаешь, такая, шла по улице, и рука так, опа, зафиксировалась.
1: Я была близка к этому, честно тебе скажу. Вот, но зашла в один супермаркет, смотрю, утка со скидкой, думаю, о, как хорошо. А рядом сердца индейские. Ну, индия, индия.
0: Я сейчас стал, знаешь, магикани, наваха.
1: Тоже со скидкой. Можно вообще, на самом деле, прикольно так вот проживать и даже какие-то интересные блюда готовить. Светлана также в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» написала: «Я путешественница со стажем, и что касается, например, авиаперелетов, то всегда вместо, ну, такой дамской сумочки, в которую входит только паспорт, беру стильную, тряпичную, в которую помещается очень много разных вещей, и не надо их прятать в подушке». Мы вот недавно буквально рассказывали, что в шейную подушку можно напихать всякие вещи носибельные. Еще всегда по приезду в аэропорт до официальной регистрации взвешиваю ручную кладь. Если вижу, что перевес, рюкзак можно... В рюкзаке можно самые тяжелые вещи достать из рюкзака и, например, положить в дамскую сумку, опять же, которую не взвешивают. Светочка, дорогая, ну в дамскую сумку вы не положите несколько пар нижнего белья, колготы, юбку, кофту, я не знаю, пару футболок, а вот в шейную подушку действительно скрученная в жгут бутики, все это прекрасно помещает. Иначе дамская сумка у вас будет похожа просто на бегемота. И я думаю, что все-таки заподозрят вас в каком-то подлоге, если вы так будете себя...
0: Да. Термос, топор войдет. Нормально все.
1: Топор. Так, значит, друзья, я еще раз напоминаю, мы сегодня говорим про лайфхаки. Вы можете зайти в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM» или в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и оставить там свое сообщение.
2: Смех, смех, зарядка для пресса, утреннее шоу «Батарейки».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер переменных направлений слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни повышение температуры в субботу до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Школьная дискотека. Дискотека.
0: Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
1: 12+.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: очень полезный энергетик на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется,

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Омский губернатор оценил ход строительства нового корпуса на Булатово. Капитан «Авангарда» вошел в тройку номинантов на приз «Золотая клюшка», и житель Екатеринбурга после вечеринки проснулся в вагоне в другом городе. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В случае продления гаражной амнистии легализовать гаражи и участки под ними в ближайшие 5 лет смогут свыше 1 000 000 человек. Об этом рассказали в Совете Федерации. Ранее правительство поддержало законопроект о продлении упрощенного порядка оформления до сентября 2031 года. Этот механизм позволяет решить проблему бесхозных построек и стимулирует экономику за счет вовлечения в оборот новых объектов недвижимости. Строительство нового операционного корпуса на Булатово идет по графику. Губернатор Виталий Хаценко, побывавший на стройплощадке, отметил хороший темп работ. В ходе совещания обсуждали вопросы благоустройства территории, ремонта дорог и организации дополнительных парковок. Напомню, новый корпус планируют сдать в этом году. Здесь смогут получать медицинскую помощь жители всех районов области. Особое внимание будут уделять участникам СВО. В Омской области от укусов клещей к началу мая пострадали более 900 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, эта цифра не превышает среднемноголетние значения. После исследования обнаружены насекомые, зараженные энцефалитом и боррелиями. Напомню, на территории региона сохраняется эпидемическое неблагополучие по клещевому энцефалиту. Активные природные очаги зафиксированы в 16 районах, в том числе в Омске. Капитан «Авангарда» Дамир Шеребзянов стал номинантом на приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата. Победитель определяется голосованием главных тренеров клубов лиги. Церемония закрытия сезона пройдет 28 мая. Шеребзянов набрал 67 баллов в 66 матчах. Капитан «Мячей» установил новый рекорд результативности для защитников истории КХЛ. По общему количеству баллов Шеребзянов вошел в топ-5 бомбардиров лиги. В Екатеринбурге произошел необычный случай. Мужчина после вечеринки пришел в себя в грузовом поезде, который направлялся в сторону Тюмени. Проснувшись утром, он понял, что находится в вагоне с углем, и записал видео для коллеги, предупредив, что не сможет выйти на работу. Как именно екатеринбуржец оказался в составе грузового поезда, остается загадкой, пишет «Московский комсомолец». Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поделиться лайфхаками годными. Пишите, что вы применяли уже собственноручно в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Итак, группа ВКонтакте. Наталья Чапаева тут у нас отметилась. У меня никакие лайфхаки не получаются. Может, руки не из того места. Вы знаете, даже рецепты разные. Однажды муж увидел, как разделывать селедку. Правда, когда готовил ужин, пропустил там пару рюмочек. Ну да ладно. В общем, чтобы очистить селедку от кожи, нужно, Наташа что-то написала, но я сейчас поясню от себя, взять ее за хвостик, вот так вот за, да, и как бы вот так вот резко на себя крутануть, а потом в разные стороны развести, мол, и она вот как бы очистится.
1: Это селедочный салют такой, да,
0: у нормальных людей селедка чистится, но у Натальи и ее мужа, как мы поняли, этот лайфхак не удался. Вся стена была в рыбе и кусках сельди, в общем, да.
1: Мое почтение.
0: Это, знаешь, это как вот раньше еще варили сгущенку в банках, сейчас-то она уже продается вареная, да, и да, у многих она взрывалась и оставалась на потолке.
1: Елена Еленова ВКонтакте. Я, когда лечу в отпуск, всегда беру такие маленькие баночки для специй. Но сильно не борзею. Баночка 90 мл, таких штук 7-8, а в них жидкость. Ну, жидкость-то можно. А жидкость — это винишко в ручной клади. Всегда прокатывает.
0: Понимаете? Да, 90 там как бы 100 нельзя.
1: А 90 нельзя,
0: кто сказал,
1: да,
0: что нельзя?
1: Конечно.
0: Еще одно сообщение про напитки. Сергей Хапуженков. В 95-м году ехал я из отпуска к месту нанесения срочной службы. И 4 бутылки крепкого национального напитка вылил в банку. А дальше, значит, пачку юппи. Кто не знает, это раньше был такой растворимый, растворимый сок. Да. Горсть свежей клубники, ну, для вида, и закатал железной крышкой. И когда в штабе дежурный спросил: «Компот ты тебе зачем?» Я сказал: «Так пацанам из столицы пробовать везу». Так их прокатило. Ох, напробовались, видимо, да, Сережка?
1: Павел Калигин, приветствую всех. Сейчас пора липучек вот этих тополиных. Есть замечательный способ, как убрать с автомобиля тополиные липучки. Нужно взять обычные влажные салфетки, приложить буквально на 5 секунд на эту самую липучку, и она в результате останется на салфетке.
0: Друзья, если у вас есть какие-то вот такие вот лайфхаки, которые вы уже сами испробовали, то советуйте, пожалуйста, может быть, кому-то они очень пригодятся. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок сертификат для двоих на заезд «Примакартинг».
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер переменных направлений слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни повышение температуры в субботу до плюс 23.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничной салон недалеко, дорогу в антикор.
6: Найти легко.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Тепло настало и вперед! Прогулки значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
4: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
4: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
6: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
13: А что болит?

0: Тиньков. Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва, ОГРН 123-770-085-68-98.
1: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд», ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
4: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Сегодня среда, вы рассказываете нам о лайфхаках, которые вам полюбились. И что самое важное для любого лайфхака, что они оказались рабочими. Елена Шарапова отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Ну, без интернета я бы никогда не додумалась, чтобы в газовой духовке не пригорал низ у выпечки и все выпекалось равномерно, нужно просто вниз поставить противень с водой.
1: Ну, я бы до такого без бабушки не додумалась. Мне бабушка такое рассказала, что ставь...
0: Да, опытная лавхакерша.
1: Да, и не обязательно противень. Можно какой-то тазик эмалированный поставить с водой. Ну, вообще, в любую емкость с водой, и она будет испаряться. И это если духовка так-то себе. Вообще, я последнее время полюбился мне аэрогриль. И там, знаете ли, без всяких тазиков все прекрасно получается. Ну, говорили, ой, на большую семью негодно. Очень даже годно. Еще одно сообщение в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» от Анастасии. Как-то я увидела на просторах интернета, что азелит для плит справляется с ржавчиной на автомобиле. Спустя полгода попробовала. Слушайте, работает, рыжики ушли. Но, правда, потом они вновь появляются, но это естественно. Но факт, работает же реально, не подвох.
0: Светлана отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Еще хотела подсказать девчулям, как банки открывать, когда мужской сильной руки нету под боком. Можно просто постучать край крышки по столу, если это железная крышка, самокрутка. А если это пластик, то просто поставить под теплую воду, а потом ее уже, собственно, будет легко открывать, потому что, как мы знаем из уроков физики, при нагревании предметы расширяются.
1: А если у вас есть симпатичный сосед, то можно взять баночку, постучаться к нему, а не крышкой по столу, и сказать: «Здравствуйте, Сергей, извините, я ваша соседка, я никак огурчики соленые не могу открыть, не поможете?»
0: И с такими мысленистыми глазами уже так на него глядь.
1: Еще одно сообщение в нашем канале в Максе. Радио Ваня называется от Екатерины Беловой. Недавно воспользовалась таким лайфхаком. Помыла кран на кухне, как бы странно это ни звучало, огурцом с содой. И он блестит. Город Тейково, Ивановская область, или Тейково. Вот, огурец с содой. Я, конечно, многое видела, да, там можно соду с солью засыпать, чтобы засоры убрать, Еще я видела, знаешь что, можно фольгой натереть кран, и он тоже будет блестеть. А еще можно, вот тебе, как человеку в очках, очки натереть хозяйственным мылом, вот зимой, например, потом протереть тряпочкой, и они, говорят, запотевать не будут. Если кто пробовал, отзовись.
0: Да, кстати, это касается также и зеркал.
2: Мне без тебя теперь никак вообще.
3: Ты мое главное сокровище.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и родней.

0: домой.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили лайфхаками поделиться. Ну, вернее, мы решили, что вы ими поделитесь в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Ну, вдруг кому-то пригодится. Еще у нас есть канал в Максе, тоже «Радио Ваня» называется. Что касается телеги, значит... Пишет нам Вита из Южной Кореи, не побоюсь этого словосочетания.
2: Это наша южнокорейская подружка, да.
1: Я замораживаю рубленую зелень в формочках для льда с оливковым маслом для салатов. Или в воде, удобно для готовки, особенно укроп, да потом его в тарелку борща. Капроновые колготки пробовала замораживать. Действительно, колготки становятся крепче, но не прям бессмертные. Затяжек просто гораздо меньше. Сезонные вещи храню в вакуумных пакетах, экономит много места, особенно актуально для маленьких квартир, таких как в Южной Корее. Если тушь подсохла, нужно подержать закрытый тюбик в теплой воде пару минут. В моей молодости в нее плевали.
2: Плевали, да.
1: Если сложно просыпаться, ставьте будильник подальше от кровати. На кухне, например, как я, проснулись вы, проснулись и соседи. Всем хорошего дня, пишет Вита. Спасибо за целую подборку лайфхаков, дорогая Вита.
2: А, Наталья в Максе, когда ребенок начал ползать, попался лайфхак, что...
1: Наталья в Максе.
2: Можно крышки от детского пюре вставить в розеточки, и ребенок был защищен. Вот отличный рабочий лайфхак.
1: Это просто звучит, конечно, да, Наталья в Максе. Да?
2: По пояс в Максе,
1: хорошо,
2: да.
1: Хорошо, что не Макс, Наталья. Значит...
2: Молодец.
1: Еще одно сообщение от Ирины, тоже в Максе. Ирина теперь в Максе. Недавно использовала вот какой лайфхак. Как удалить занозу? Берете обычный одноразовый шприц, ну, без иголочки, приставляете к занозе и как бы... вакуумом вытаскиваете.
2: Высасываете.
1: Лайфхак рабочий, удобно, быстро и, главное, не больно. Правда, я думаю, что это только для борьбы с небольшими занозами подходит, но и, тем не менее, класс, Ирин, спасибо большое. То ли на даче, то тут, то там где-нибудь занозу да посажу. А тут вон оно, значит, какая история может случиться.
2: А Ида в Максе открыла для себя вас относительно недавно, чему очень рада. Спасибо, прекрасное радио, очень бодрит по утрам. Лайфхак мой связан с животными. Нашла способ, чтобы облегчить себе задачу с чисткой лотка для кота. Надеваю на лоток мешок для мусора, сверху решетку и наполнитель. И когда кот, значит, сделает свои дела, просто сеешь через решетку и убираешь пакет. Очень удобно.
1: О, прикольно. А некоторые так едят. На тарелку надевают пакет, поели, пакет сняли, тарелка чистая.
3: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 13 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер переменных направлений слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни повышение температуры в субботу до плюс 23.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Регулировка фар на цифровом тестере 32 18 32.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510 123.

0: На любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: Аванес, Джавани, Ваня. Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Онлайн-сервисам запретят списывать деньги после отказа от подписки. Мошенники внедрили новую схему хищения денег с банковских карт. Россиянам рассказали, как правильно выбирать клубнику.
2: Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Новые правила распространяются на интернет, кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документооборота и другие сервисы. Компании обязаны принимать отказ от услуги, в том числе в электронном виде. В ведомстве подчеркнули, что пользователь имеет право отменить подписку в любой момент, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании средств. Если после отказа сервис продолжит списывать деньги, компания должна будет вернуть их в полном объеме.
1: Выпускникам напомнили об их праве на пересдачу ЕГЭ по трем предметам. Они смогут повторно написать экзамен по русскому языку, математике и одному предмету по выбору в резервные дни, пояснил сенатор Айрат Гибаддинов. Он добавил, что первоначальный результат единого госэкзамена аннулируется, даже если новый оказался ниже. Поэтому решение о пересдаче необходимо принимать взвешенно.
2: Мошенники внедрили новую схему хищения денег с банковских карт. Аферисты рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а затем предлагают отменить транзакцию. Человек, который не совершал платеж, переходит по ссылке и попадает в форму, где его просят ввести номер банковской карты и CVC-код для возврата средств. Как пишет ТАСС, на самом деле эти данные переходят злоумышленникам и позволяют им списать средства со счета жертвы. Агентство уточняет, что поддельный чек приходит с адресов, имитирующих аккаунты маркетплейсов. При внимательном прочтении можно обнаружить ошибку в одной или двух буквах в написании названия известной компании.
1: Россиянам рассказали, как правильно выбирать клубнику. Ранее ягода требует особенно внимательного подхода при покупке, поскольку риски связаны не только с ранним созреванием, но и с условиями выращивания, хранения и транспортировки. По словам специалистов, спелая клубника быстро теряет форму и свежесть, а обычно уже через 1-2 дня даже в холодильнике. Если ягоды остаются слишком твердыми и внешне идеальными после недели хранения, это может указывать на химическую обработку. Одним из главных критериев при выборе продукта является его запах. Клубника должна быть ароматной. Также обращаем внимание на хвостики. Они должны быть свежие, зеленые, а не желтые, вялые. Кроме того, клубника с большим количеством пестицидов может быть вредна для организма при регулярном и чрезмерном употреблении. Однако несколько ягод, которые тщательно вымыли и вымочили, опасности не представляют.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: 13 мая на календаре, но когда нас это останавливало, правда же?
1: А я что сказала, марта?
0: Именно так.
1: Ах, ну простите, вы же все поняли. Знаешь, когда вот так вот отдыхаешь по 3 дня, а потом выходишь вот так со вторника на работу и в среду уже тебе кажется, что хватит. Хватит этого всего. День яблочного пирога, день фруктового коктейля. Я продолжаю перечислять праздники. Международный день хумуса и день рождения застежки-липучки.
0: Вот. 13 мая 1955 года считается днем рождения самой удобной текстильной застежки, которая по сей день используется практически везде. От детской обуви и измерителей артериального давления до костюмов космонавтов и спортивной экипировки. Ну реально, ну удобнее просто нет. То есть это быстро и надежно. Дело было в далеком 1948 году. Тогда швейцарский инженер Де Мистраль, вернувшись домой после лесной прогулки, начал снимать со своих носков и шерсти пса множество репейных головок. Любой другой человек просто выкинул бы, да и забыл бы о неприятном инциденте, но только не швейцарский инженер, с детства любивший все изобретать, конструировать и изучать природу вещей. То есть прям в корень смотрел, поместив одну из соплодий под микроскоп, он заметил, что репей покрыт крошечными крючками, за счет которых и цепляется за одежду и шерсть. Это натолкнуло его на мысль разработать материал, состоящий из двух компонентов. Один с множеством маленьких петелек, а второй с микрокрючочками, повторяя природный механизм сцепления. И вот, собственно, в 1955 году Жорж де Мистраль наконец получил патент на изобретение «велкро». Это слово образовано от двух французских слов «велюр», то есть «бархат», и «хорше» — «крючок». «Бархат» и «крючок». Крючка-бархат. Это застежка, состоящая из двух полосок ткани, одна из которых покрыта тысячами крошечных крючочков, а другая, соответственно, тысячами крошечных петелек. При контакте материалы прочно сцепляются друг с другом, при этом позволяя легко расстегиваться. Вот такая вот история.
1: Я всегда говорила, что природа лучший подсказчик, и можно очень много идей как раз там подсмотреть. И вот тут возникает вопрос, в какой момент природа подсказала, что то белое, что выпало из курицы, нужно поджарить и съесть? Или, например, в какой момент природа подсказала, что, откусив от луковицы и почувствовав, что у тебя идут слезы и тебе горько, ты решил, что это будет
0: основой твоего салата?
2: Что это было? Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 мая, в Омске без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер переменных направлений слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни повышение температуры в субботу до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: О, Rich Family, нам Сибирская улица, Королева, 40, корпус 40, Украина, 110, 547, 605, 1196.
8: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
11: Телефон 78-60-78.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Что подойдет?

0: рассаде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
3: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, перепелка и черный дрозд. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в «Умной зарядке» мы загадали птицу.
3: Правда, ты сегодня дрозд розовый, это черный, это я. Это я сейчас про футболки, в которые мы нарядились. Так вот, загадали птицу, на картинке подсказки у нас жареная рыбка с картошечкой, да с брокколи и вареный рак. Я тут недавно озаботилась вопросом, сколько же стоят вареные раки. Ну что, килограмм 3 500 рублей, это в Санкт-Петербурге, а в Москве я слышала, там и вообще 4 700. Именно вот таких вот крупных королевских, которых есть что поесть, есть что из него высосать. Так вот, хотелось бы узнать, в Санкт-Петербурге нет ли у кого-нибудь выхода на более, так скажем, доступных, на более доступных раков? Или, может, их поймать где-то? Может, я готова уже их просто сама вот этими вот ручищами. А еще, кстати, тут недавно проводили зарыбление водоемов в Санкт-Петербурге, вот сига выпускали. И мне так вот прямо на рыбалку сразу захотелось. И я уже не первый раз, да, и Лешка тоже спрашиваем, ребят, у кого есть какие-то места с берега прикормленные, возьмите нас с собой, мы с вами на рыбалку поедем. Мы вообще веселые и в 5 утра умеем вставать. Все сразу выдало. Все плюсы.
2: Ну и, кстати говоря, что касается рыбалки, мы здесь не последние люди, потому что у каждого из нас есть опыт, ну, любительской рыбной ловли, но, тем не менее, это у меня был достаточно успешно. Я даже на Неве ловил с берега, вот с этого, с каменного.
3: Ну,
2: да, там, донка. И так я метров на 40 могу кинуть.
3: Ничего себе.
2: Да.
3: Я, знаешь, я вот не представляю, как ты стоишь и при каких обстоятельствах ты вот этим занимаешься. Хотя я много раз видела на набережной, девушка стоит себе, пожалуйста, ловит.
2: Девушки ловят, кстати.
3: Почему нет, если это доставляет тебе удовольствие долго-долго смотреть на воду и успокаивает, и ты как бы перестаешь хотеть кому-нибудь башку открутить. Это мамам подростков посвящается. Значит, итак, друзья, на картинке подсказки вареный рак, жареная рыба, и мы спрашиваем у вас птицу, какую же мы загадали.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получает в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
1: Ваня, Ваня, «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: за меня.
1: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
2: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, непыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
11: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
13: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Очереди бесят и гостей, и персонал.
16: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
15: Долго внедрять?
16: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
15: А доплаты?
16: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
17: На чаше весов. Качество. Или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
18: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
19: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
20: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на «Видеркрафт.ру».
21: Привет, это «Батарейки».
22: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
21: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
22: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
21: Пожелаем зеленому легкой посадки.
23: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
21: Посадил дед репку, и мы сможем.
23: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О,

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты предложили повысить минимальную зарплату медсестер, территорию Кировского округа очищают от незаконных объектов и возле Меги для детей организуют интерактивное шоу в студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал предложение платить медсестрам на уровне до 140% от среднего показателя по региону. По данным депутатов, в регионах укомплектованность штатов медсестер не превышает 70-80%. Еще сложнее ситуация на селе. В своем обращении в Минздрав депутаты также призвали повысить меры поддержки среднего медперсонала. 7 детей, которые были госпитализированы после аварии с участием школьного автобуса и грузовика, выписаны из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Напомню, ДТП произошло 10 мая на трассе Омск-Тюмень. Автобус, перевозивший детей со спортивного мероприятия, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Один подросток погиб. Возбуждено уголовное дело. В Кировском округе определили подрядчика для демонтажа самовольных гаражей и незаконных построек. Работы начнутся на этой неделе и продлятся до конца осени. В первую очередь будут убраны бесхозные автомобили, которые годами занимают места во дворах. Об этом рассказали в окружной администрации. До конца мая начнут работы по выносу временных гаражей, так называемых ракушек. В первую очередь демонтаж коснется объектов на улицах Туполева 5, Кондратюка и Крупская 19. Информацию о графике и местах проведения работ можно уточнить по телефону 55 10 11. Омск присоединится к всероссийскому проекту «Потрогай грузовик». Мероприятие пройдет в будущую субботу, 23 мая. Начиная с 12 дня, на 4 часа парковка «Меги» превратится в интерактивную площадку, где будут представлены более 20 единиц специальной техники. От пожарных автомобилей до пассажирских трапов. Юные омичи могут не только рассмотреть машину, но и посидеть за рулем, изучить устройство кабины, даже включить спецсигналы. Для всех желающих проведут бесплатный тест-драйв на карте. В субботу центр Омска превратится в большую праздничную площадку. С полудня и до полуночи в рамках акции «Ночь музеев» омичи могут посетить 40 тематических мероприятий, выбрать один из 4 пеших маршрутов с экскурсоводом, попробовать себя в мастер-классах, увидеть перформансы и побывать на разных событиях в городских музеях. Главным музыкальным событием вечера станет выступление дуэта «5 утра». Исполнители выйдут на главную сцену пешеходного Любинского в 20:30. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь.

0: салоне «Валентекс». Ленина, 53.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
4: Найти легко.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
3: Телефон 78-60-78.
4: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Что?

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Ваня, радио

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
5: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: На любой сезон куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
2: Пришла весна, весна красна. Красна она ценами, с доброценами.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй. Все весенние покупки в доброцене совершай.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
10: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России запустят сервис для посадки на самолет по биометрии. Маркетплейсы могут вести двухфакторную проверку возраста. ФАС запретила начислять повышенный тариф за воду задним числом. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России запустят сервис для посадки на самолет по биометрии. Эксперимент пройдет в этом и следующем годах в Пулково и Шереметьеве и коснется рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Подробностями поделились в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Другие аэропорты и перевозчики смогут присоединиться к данной схеме в случае технической готовности инфраструктуры. Сейчас завершается подготовка аэропортов к приему первых пассажиров. При этом каждый сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт по паспорту или с использованием современных технологий. Применение биометрии добровольно, отметил Григоренко. В Госдуме предложили ввести двухфакторную проверку возраста на маркетплейсах. Речь идет о покупателях, заказывающих товары с пометкой 18+. Как напомнил депутат Дмитрий Свищев, цифровые площадки обязаны ставить такую пометку на определенную продукцию. Сотрудники пунктов выдачи заказов должны сверять возраст покупателей с паспортом. Однако, по словам парламентария, на практике эти правила не соблюдаются. Курьеры отдают заказы любому, кто назовет код, не глядя на возраст. В результате подростки получают доступ к товарам с возрастными ограничениями. Кроме того, как заявил Свищев в интервью РИА Новости, следует ужесточить контроль на ПВЗ. Он призвал обязать маркетплейсы отчитываться перед Роспотребнадзором о количестве отклоненных заказов от несовершеннолетних. Федеральная антимонопольная служба России заявила, что применение повышающего коэффициента за отсутствие счетчика воды к уже прошедшим расчетным периодам является незаконным. Позицию ведомства поддержала судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС России дополнительно напоминает, что установка прибора учета необходима с целью снижения платежей в квитанции и контроля потребления воды, отмечается в публикации. Поводом для разбирательства стал спор с муниципальным предприятием «Водоканал» в Калининградской области. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, организация проводила перерасчет платы за холодную воду задним числом и начисляла повышающий коэффициент потребителям, у которых отсутствовали приборы учета. Чуть ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что размер платежей за жилищно-коммунальные услуги после отключения отопления зависит от наличия общедомового счетчика и схемы оплаты, выбранной в регионе.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого

0: Кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили.
7: 38-05-28.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family на максимальной скорости закрываем 40, корпус 40, угорает 110, 547, 605, 11, 96.
10: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
11: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Вопрос.
1: Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва, ОГРН 123-770-085-68-98.
2: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Радио Ваня. Ближе, ближе.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
9: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
10: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
11: Хочешь свой дом? Но участка нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Фа-фа-фаротека.
14: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
15: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
16: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
17: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
18: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
19: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
20: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
21: Для слушателей старше 12 лет.
22: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
23: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
24: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
25: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
26: Включайтесь! Триколор показывает! 3 месяца ТВ бесплатно! Всем! Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
27: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
0: Ваня! Радио Ваня!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Российские космонавты выйдут в открытый космос 27 мая. Переводы денег по номеру телефона незнакомым людям могут обернуться для отправителя серьезными рисками. Более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая, об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале. Отмечается, что космонавтам предстоит провести масштабную работу за бортом МКС, установить новое оборудование и вернуть результаты уникальных экспериментов. В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции. Переводы денег по номеру телефона незнакомым людям могут обернуться для отправителя серьезными рисками. Об этом в беседе с RT рассказал доктор юридических наук, декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов. По словам эксперта, отправитель не может быть уверен, кому именно поступят деньги. Получателем может оказаться человек, включенный в перечень террористов и экстремистов, либо владелец счета, связанного с финансированием запрещенной деятельности. Виноградов пояснил, что если подобный перевод обнаружат банк или контролирующие органы, в отношении отправителя могут начать проверку. Юрист также отметил, что банк вправе заблокировать счет самого отправителя, если деньги были переведены на счета, связанные с сомнительными схемами. И в завершении выпуска: более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». 14% опрошенных вовсе сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. По словам большинства респондентов, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег. Однако четверть из них не выбирает его самостоятельно. Высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованиями компании. Для более чем 60% россиян термин «трудоголик» подразумевает человека, который не может перестать работать даже тогда, когда в этом нет необходимости. При этом 40% опрошенных готовы отнести себя к этой категории. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: мультфильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые. Сегодня 13 мая, среда. Меня зовут Андрей Шмурай и предлагаю вам сыграть в «Угадай фильм». Правила незатейливые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш номер 325-696, код города 812. По средам у нас всегда голливудские картины. Сегодняшний день не станет исключением. Потрясающая фантастическая сага. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Они что-то знают про силу и скрывают это от меня.
3: Тебе не доверяют, Энакин.
4: Они видят твое будущее, и они знают, что ты обретешь такую мощь, которая им не подвластна.
3: Тебе нужно прорваться через завесу лжи, которой джедаи окружили тебя.
1: Если вспомнили название этой кинокартины, этого, я не побоюсь слова, блокбастера, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим фирменный шопер от Радио Ваня. Всем удачи, давайте играть!
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Cav Dental.

0: Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Гавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама
9: для слушателей старше 12 лет.
10: Что подарить?

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Гайдай фильм.
1: Итак, друзья мои, подводим итоги нашей игры. Сегодня среда, загадывали голливудское кино. Дозвонилась к нам Светлана. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Откуда звоните?
2: Санкт-Петербурга.
1: Ой, так у вас сегодня солнечно.
2: Очень, у нас шикарная погода.
1: Представляете, и у нас. Вы где территориально находитесь?
2: Мы на Академической.
1: Понятно. Мы на Васильевском, но у нас тоже светит яркое солнце. Это здорово. Светлана, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Они что-то знают про силу и скрывают это от меня.
4: Тебе не доверяют, Энакин.
5: Они видят твое будущее, и они знают, что ты обретешь такую мощь, которая им не подвластна.
4: Тебе нужно прорваться через завесу лжи, которой джедаи окружили тебя.
1: Итак, Светлана, как же называется этот фильм?
2: «Звездные войны».
0: Угайдал!
1: «Звездные войны» эпизод?
2: Третий.
1: Точно, третий эпизод под названием «Месть ситхов». Кто такие ситхи, не помните?
2: Не помню, честно, не помню.
1: Но я вам самого главного-то из них назову.
2: Джедай.
1: Джедай, можно и так сказать. Но это Дарт Вейдер, он же Энакин Скайуокер, он же ситх. И вы сами-то смотрели этот фильм или так, с подачи мужа, нет?
2: Нет, смотрели, конечно.
1: Прекрасно. Вы знаете, я очень давно смотрел. Наверное, все 12 фильмов я смотрел, но такая путаница у меня в голове. Потому что, признаюсь откровенно, я не так, чтобы большой знаток этой франшизы, но очень и очень люблю. Светлана, от всей души вас поздравляю. Вам достается в подарок фирменный шопер от радио «Ваня». Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Конечно, я передаю пламенный привет. Хочу передать своему большому коллективу «Аутгрупп». Они меня слушают.
1: Здорово. А я хочу поздравить всех поклонников франшизы «Звездные войны». 4 мая неофициальный памятный день. Опоздали мы, но, Светлана, вы понимаете, лучше поздно, чем никогда.
2: Согласна.
1: Да прибудет с вами сила, друзья. Хорошего дня, Светлана.
2: До свидания.
0: Гайдай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах притону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Случайно.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
6: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
15: 18+. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
16: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфорт. Комфортное общежитие. 8 800 686 76.
0: Радио «Ваня».

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь и его забери.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья! Всемирный день одуванчика отмечается ежегодно 13 мая. Это неофициальный экологический праздник, посвященный одному из самых распространенных и неприхотливых растений. Давайте сегодня об одуванчиках.
1: Пятое место.
2: Идея посвятить одуванчику особый день зародилась во французском городе Аи. Позже праздник распространился по всей Франции, а затем стал международным.
1: Четвертое место.
2: Из одуванчиков готовят супы, закуски, варенье, сыр, хлеб, напитки. Например, напиток, напоминающий кофе из поджаренных корней. Также из цветов делают вино.
1: Третье место.
2: Одуванчик применяют в народной медицине при расстройствах пищеварения, заболеваниях печени, перепадах давления. Он содержит витамины, минералы и полезные вещества. Однако научные доказательства эффективности весьма ограничены.
1: Второе место.
2: Существует около 2000 видов одуванчиков. Некоторые из них имеют необычную окраску. Например, пурпурный одуванчик растет на Кавказе, а белоязычковый, редкий вид, занесенный в Красную книгу, встречается только на Кольском полуострове.
1: Первое место.
2: Контакт с одуванчиком может положительно влиять на эмоциональное состояние. Яркие цвета и связь с природой помогают снизить уровень стресса и создают ощущение спокойствия.
1: Великолепная пятерка.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. Против компании Мэтта Дэймона и Бена Аффлека подали в суд. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Их полномочия предполагается перераспределить в более широкие и детализированные специальности. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. При этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющая компания или ТСЖ лишь получает плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «Содержание и ремонт жилого помещения». Однако из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, пояснил Бондарь. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска: против компании актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека подали в суд сотрудники полиции Майами из-за фильма «Лакомый кусок», об этом сообщает издание Independent. Фильм, премьера которого состоялась в январе, основан на реальных событиях рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лейкс в 2016 году. Эта операция завершилась крупнейшей в истории округа конфискацией денежных средств. Несколько полицейских, участвовавших в рейде 2016 года, настаивают, что кинолента нанесла ущерб их репутации. По их мнению, создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией, сделками с наркокартелями и прочим. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничной салон недалеко, дорогу в антикор.
6: Найти легко.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Врываемся в лето! Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Украина, 110, 547, 605, 1196.
5: Империя колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511, 3, восьмерки!
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78 60 78.
9: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
10: А тебе никто не знает.

0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Школьная дискотека.

Latino Dance. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиовання.ру 12+.

0: любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, любим, стрекоза, уйди. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Как

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам потрясающий фантастический боевик под названием «Суррогаты». Не исключено, что кто-то его уже видел, поскольку фильм вышел в 2009-м, но спустя много лет, я думаю, не помешает и пересмотреть. Действие разворачивается в будущем, аж в 2057 году, когда люди практически перестанут общаться между собой и полностью возложат эту функцию на плечи роботов-заменителей. Они сильнее, моложе, привлекательнее своих обладателей и даже могут быть другого пола. Но находится один террорист, начинающий уничтожать идеальных андроидов. А полицейскому Тому Гриру, которого играет Брюс Уиллис, предстоит узнать, какие причины движут злоумышленникам, лишающим жизни людей и их марионеток, технически и физически совершенных. Ничего себе история. Иногда появляются фильмы, в которых создателям успешно удается сочетать развлекательный жанр и, я бы сказал, даже философию. Это как раз подобный пример. Как вы понимаете, друзья, с нынешним активным развитием искусственного интеллекта этот фильм, конечно же, вновь актуален. Да, технический прогресс связан с изменением сущности и жизни человека. Эти вещи неотделимы. Хороший фантастический фильм получился, так что рекомендую. Кино на вечер. «Суррогаты» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь откровенно, я очень люблю передвигаться по городу пешком, поэтому волей-неволей обращаю внимание на поведение городских птиц. Да, безусловно, птицы, которые живут в городах, хотя и не являются ручными, но они разительно отличаются от своих собратьев, которые обитают в дикой природе. Таким птицам приходится жить рядышком с людьми, и недавно ученые обратили внимание на необычную особенность подобного сосуществования. Оказывается, пернатые куда больше боятся женщин, чем мужчин. То есть, если к птице подходит человек, она, увидев женщину, улетит куда скорее, чем если бы приближался мужчина. Провели эксперимент. Подбирались и мужчины, и женщины одинакового роста, в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды, а также прочие, безошибочно определяли женщин и спасались от них бегством. Один профессор заявил, что убедительного объяснения этому пока не найдено. Можно предположить, что птицы более чувствительные к феромонам женщин, но это остается гипотезой. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио!

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
11: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
12: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
13: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
14: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Что?

0: Симус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Симус», Москва, Бугалея, 1-2-7-7-0-8-0-6-8-9-8.
0: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибатанский Денис Сергеевич. ОГРН
6: 56-55-28-16. «Казан-мангал» на Маркса. Танцы каждый день.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Радио Ваня.

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Композитор Максим Фадеев заявил, что сожалеет о затянувшемся конфликте с певицей Линдой, который продолжается уже 30 лет. По его словам, все попытки мирно урегулировать вопрос через ее представителей не привели к результату. Фадеев подчеркнул в своем блоге, что его действия направлены не на публичную войну или запреты, а на защиту своих авторских и смежных прав. Он считает, что подобные споры должны решаться исключительно в правовом поле, на основе фактов, документов и экспертизы, а не через интервью и публичные полемики. Композитор сообщил, что выбрал единственно возможный путь, законный. Он также добавил, что не намерен комментировать процессуальные действия и личные обстоятельства сторон, поскольку, по его мнению, правовую оценку ситуации должны дать следствие и суд. Конфликт между продюсером Максимом Фадеевым и певицей Линдой из-за прав на песни 90-х годов обострился в конце 25-го года. Фадеев обвинил Линду, а также ее представителей в подделке документов и незаконном присвоении прав на его произведения. Максим заявил, что не получал авторских отчислений 30 лет. Будем ждать завершения этой истории.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Себастьян Стэн официально подтвердил, что снимется в сиквеле «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривса. По информации издания Deadline, актер исполнит роль Харви Дента, прокурора Готэма, который впоследствии превращается в злодея Двуликого. «Я считаю, это очень амбициозный проект», — заявил Стэн, «и если мы все сделаем правильно, а я очень рад, что режиссером стал Мэтт Ривс, потому что он входит в число моих любимых. Результат действительно поразит людей. Думаю, что для многих это станет сюрпризом». Премьера «Бэтмена 2» запланирована на 1 октября 2027 года. Ждать осталось недолго. Ранее о второй части «Бэтмена» высказывался Роберт Паттинсон, который вновь исполнит роль «Темного рыцаря». Актер назвал сценарий потрясающим и пообещал, что картина будет совсем не похожа на предыдущее. А Колин Фаррелл, вернувшийся к роли злодея, заявил, что фильм получится очень насыщенным, интеллектуальным, глубоким и детализированным. Что ж, будем ждать с нетерпением.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 5, днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. CovDental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Всемирный день одуванчика отмечается ежегодно 13 мая. Это неофициальный экологический праздник, посвященный одному из самых распространенных и неприхотливых растений. Давайте сегодня об одуванчиках.
0: Пятое место.
1: Идея посвятить одуванчику особый день зародилась во французском городе Аи. Позже праздник распространился по всей Франции, а затем стал международным.
0: Четвертое место.
1: Из одуванчиков готовят супы, закуски, варенье, сыр, хлеб, напитки. Например, напиток, напоминающий кофе из поджаренных корней. Также из цветов делают вино.
0: Третье место.
1: Одуванчик применяют в народной медицине при расстройствах пищеварения, заболеваниях печени, перепадах давления. Он содержит витамины, минералы и полезные вещества. Однако научные доказательства эффективности весьма ограничены.
0: Второе место.
1: Существует около 2000 видов одуванчиков. Некоторые из них имеют необычную окраску. Например, пурпурный одуванчик растет на Кавказе, а белоязычковый, редкий вид, занесенный в Красную книгу, встречается только на Кольском полуострове.
0: Первое место.
1: Контакт с одуванчиком может положительно влиять на эмоциональное состояние. Яркие цвета и связь с природой помогают снизить уровень стресса и создают ощущение спокойствия.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Женщина отправила всего лишь одно сообщение мужу и разрушила 20-летний брак. Действительно, они провели вместе четверть века, из которых 20 лет в браке. За это время у них родилось четверо детей. Супруг рассказывает: «У нас была прекрасная жизнь, замечательный дом, мы много путешествовали и ни в чем не нуждались. Точнее, мне так казалось. Об измене – да, а речь, к сожалению, именно о ней – я узнал случайно. Будучи в заграничной командировке, я получил от нее сообщение. Она написала кому-то, что будет через 10 минут, и у нее хватит времени только на быструю-быструю встречу, поскольку ей нужно забрать ребенка из школы», пишет автор. Какая ответственная. Мужчина не стал ничего отвечать, поэтому его жена подумала, что он или не получил отправленное ему по ошибке сообщение, или просто пропустил его. Однако, вернувшись домой из командировки, он, как говорится, припер женщину к стенке. Выяснилось, что это был не первый ее роман на стороне. После этого, да, к сожалению, автор незамедлительно подал на развод. «Что тут сказать? Остается только руками развести. Женщина, о чем ты думала? Вы 20 лет в браке, у вас четверо детей. Какие романы на стороне?» Теперь обращаюсь уже ко всем, кто слушает. Хотите долгой и счастливой семейной жизни? Ни в коем случае не изменяйте друг другу. Любите друг друга, и вот тогда уж точно не будете одинокими.
0: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
8: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
9: Звучит легко.
10: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам потрясающий фантастический боевик под названием «Суррогаты». Не исключено, что кто-то его уже видел, поскольку фильм вышел в 2009-м, но спустя много лет, я думаю, не помешает и пересмотреть. Действие разворачивается в будущем, аж в 2057 году, когда люди практически перестанут общаться между собой и полностью возложат эту функцию на плечи роботов-заменителей. Они сильнее, моложе, привлекательнее своих обладателей и даже могут быть другого пола. Но находится один террорист, начинающий уничтожать идеальных андроидов. А полицейскому Тому Гриру, которого играет Брюс Уиллис, предстоит узнать, какие причины движут злоумышленникам, лишающим жизни людей и их марионеток, технически и физически совершенных. Ничего себе история. Иногда появляются фильмы, в которых создателям успешно удается сочетать развлекательный жанр и, я бы сказал, даже философию. Это как раз подобный пример. Как вы понимаете, друзья, с нынешним активным развитием искусственного интеллекта этот фильм, конечно же, вновь актуален. Да, технический прогресс связан с изменением сущности и жизни человека. Эти вещи неотделимы. Хороший фантастический фильм получился, так что рекомендую. Кино на вечер. «Суррогаты» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам. В небо глядел,

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь откровенно, я очень люблю передвигаться по городу пешком, поэтому волей-неволей обращаю внимание на поведение городских птиц. Да, безусловно, птицы, которые живут в городах, хотя и не являются ручными, но они разительно отличаются от своих собратьев, которые обитают в дикой природе. Таким птицам приходится жить рядышком с людьми, и недавно ученые обратили внимание на необычную особенность подобного сосуществования. Оказывается, пернатые куда больше боятся женщин, чем мужчин. То есть, если к птице подходит человек, она, увидев женщину, улетит куда скорее, чем если бы приближался мужчина. Провели эксперимент. Подбирались и мужчины, и женщины одинакового роста, в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды, а также прочие, безошибочно определяли женщин и спасались от них бегством. Один профессор заявил, что убедительного объяснения этому пока не найдено. Можно предположить, что птицы более чувствительны к феромонам женщин, но это остается гипотезой. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях.

0: без тебя.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: То «Радио Ваня» ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: и яркие новинки. Holy Flame. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура. Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.
2: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы.

0: До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.